или добрый вечер. В любом случае, сделайте погромче ваши магнитофоны и слушайте очередную порцию суперхитов в сборнике Planet Hits. Лучшее из лучших, самое новое и самое танцевальное. Ваша энергия плюс наши хиты. Это сборник Planet Hits уже 21-й. Настало время веселиться. Вы спросите, почему? Ответ прост. Потому что надо.

утро или добрый вечер. В любом случае, сделайте погромче ваши магнитофоны и слушайте очередную порцию суперхитов в сборнике Planet Hits. Лучшее из лучших, самое новое и самое танцевальное. Ваша энергия плюс наши хиты. Это сборник Planet Hits уже 21-й. Настало время веселиться. Вы спросите, почему? Ответ прост. Потому что надо.